Аба булутлук, температура 20-дан 36°C. Кумулда аба очук, температура 19-дан 36°C. Турпанда аба булутлук, температура 30-дан 42°C. Корлодо азыраак ямгыр яагды, температура 21-дан 34°C. Аксууда аба булутлук, температура 16-дан 33°C. Атышта азыраак ямгыр яагды, температура 17-дан 32°C. Кашкайда азыраак ямгыр яагды, температура 17-дан 32°C. Хотенде хава очук, температура 18-дан 30°C. Үрүмчиде хава булутлук, температура 21-дан 33°C. Аба ырайынын маалыматын алдык. Досторумуздун Абдурахман Сомкичи катарлык досторумуз программабызды яктырып, аңлаган өзүнүн көңүл сөздөрүн калтырыпты.